Вот это гавалдаш, камень, бубен. У него звук такой, как у бубна, как у колокола. Звук даже чище церковных колоколов. И как колокола очищает пространство. Точно так же этот камень, звук, очищает пространство, человека. Раньше им лечили душевные заболевания. Вибрации передаются по всему телу. Этот камень использовался как ловец духов. С помощью этого звука и ритма этого камня созывались все окружающие духи местных гор. А их здесь очень много. С помощью этого камня можно наводить трансовую музыку. Основа, прародитель всех именно ударных инструментов. Магический волшебный камень гавалдаш.